0: летний, жаркий, твой радио Ваня.
1: Недокуешь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Реклама.
1: Компания New Gold в связи с расширением производства приглашает в свою команду контролеров ОТК, ювелиров-закрепщиков, шлифовщиков, гальваников и уборщиц. Высокая выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме начали ремонт дороги на улице Юных Пионеров. В России усложнят правила школьных олимпиад. На МКС испытают антропоморфного робота в открытом космосе. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме на улице Юных Пионеров начался ремонт проезжей части, пишет администрация города. В прошлом году здесь велась прокладка новой канализации. Бригада проложили 280 погонных метров новых сетей водоотведения, которые решили проблему подтоплений для местных жителей. Сейчас рабочие готовят обочину для укладки бордюров со стороны многоквартирных домов. Далее в планах укладка выравнивающего слоя в местах проведения земработ и асфальтирование парковки в районе школы номер 3. Помимо этого, по всей ширине проезжей части будет уложен верхний слой асфальта с поперечными и продольными уклонами. Все работы выполняются без перекрытия движения. Завершить ремонт дороги планируется в начале августа. Минпросвещение разработало изменения порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, пишет газета.ру. Теперь ученики смогут выбирать задания для старших классов на всех этапах соревнований, а также лишаться возможности повторно участвовать в этапах олимпиады в течение года. Документ также обяжет организаторов публиковать результаты апелляции в течение 2 рабочих дней и ужесточит правила проведения олимпиады. Также участникам запретят приносить в аудиторию телефоны, электронно-вычислительную технику, фотоаппараты, диктофоны, письменные заметки и различные справочные материалы. Исключение сделают только для тех предметов, где использование техники предусмотрено условиями задания. Испытание адаптации робота-теледроида в работе Международной космической станции – одна из задач экипажа 75-й орбитальной экспедиции, пишут «Известия». Эксперты поясняют, что роботом будут управлять с помощью специального устройства, которое считывает все движения оператора. Эту конструкцию надевают на верхнюю часть тела и руки оператора. Дополнительно используют VR-шлем, который транслирует изображения с камер, установленных на голове робота. На текущий момент специалисты считают такой способ управления предпочтительным. В будущем робот будет востребован при освоении других космических тел, в первую очередь Луны. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Школьная дискотека. Фабрика лед. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
4: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костроме выставили на торги плавбазу юных моряков. В Госдуме призвали запустить альтернативы ипотеке. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме выставили на торги железобетонный дебаркадер, который долгие годы был частью плавбазы детского морского центра, пишет «Кострома Тудей». Сейчас для воспитанников строят новую водную базу, а старый дебаркадер признан непригодным для дальнейшей эксплуатации. В мэрии считают, что объект может получить вторую жизнь. После реконструкции базы предлагают использовать под ресторан на воде, площадку для проведения свадеб, банкетов, корпоративных мероприятий или других туристических проектов. Заявки на участие в аукционе принимаются уже 27 июля. Начальная стоимость дебаркадера составляет 1 миллион 913 тысяч рублей. Получить дополнительную информацию об объекте можно по телефону 42 55 92. В России необходимо внедрить механизмы решения жилищного вопроса альтернативной ипотеки, пишут «Известия». По словам депутатов, среди возможных инструментов могут быть стройсберкассы и льготная государственная аренда жилья, которая будет доступна не только малоимущим, но и другим гражданам, нуждающимся в жилье. Они отмечают, что в других странах такие механизмы используются наряду с ипотечным кредитованием и позволяют сделать покупку жилья более доступной. Они также предлагают создать систему социальной квоты для застройщиков. Согласно ей, не менее 5% пустующих квартир передавались бы в фонд социального жилья. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Зачем?
1: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
2: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44», Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
3: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П-325-370-00-010-153.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Приглашаем всех на фестиваль российской снегурочки «Мороженое лето Кострома». 18 июля на площади Сусанинской с 12 до 17 состоится ежегодный гастрофестиваль мороженого. Гостей ждут десятки сортов мороженого от ведущих производителей России. Целый день живой музыки, танцев, интерактивных программ и семейных активностей. Гостем праздника станет московская кавер-группа «Магия». В 15:30 среди гостей фестиваля пройдет розыгрыш подарков от российской снегурочки и ее друзей. 18 июля с 12 до 17. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
4: Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме началась проверка школ и детских садов. Россиянам рассказали, что изменится для желающих сдать нормы ГТО. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме стартовала проверка школ и детских садов перед новым учебным годом, пишет Кострома Today. Ее проводит специальная комиссия, в которую вошли представители Роспотребнадзора, МЧС, полиции, Росгвардии, а также эксперты по образованию и спорту. Они проверяют состояние столовых и медкабинетов, количество учебных пособий и чистоту в классах. Также члены комиссии оценивают доступность выхода из здания в случае пожара, исправность сигнализации и работу камер видео. Наблюдения. Всего комиссия оценит более 100 учреждений, а проверки пройдут до сентября месяца. Россиянам, планирующим сдачу ГТО после 1 сентября, стоит заранее пройти диспансеризацию, уточнить у терапевта свою группу здоровья и сохранить заключение, пишут «Известия». Первую группу здоровья терапевт присваивает людям без хронических заболеваний и факторов риска, а вторую получают те, у кого хронических болезней нет. Вторая перемена касается детского спорта. Спортивный врач начинает работать в связке с тренерами, наблюдает за тем, как организм ребенка реагирует на нагрузку и корректирует режим тренировок. Третье новшество касается организаторов соревнований. Главный врач старта сам определяет, какая медицинская бригада нужна на конкретном событии с учетом масштаба, количества участников и даже погоды. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6, и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио «Ваня».
1: У меня небольшое кафе, не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик, он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы, УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
3: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
5: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 30 010 153.
6: Ясно папе, ясно маме, окна ставьте.
7: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
8: Компания «Нью Голд» в связи с расширением производства приглашает в свою команду контролеров ОТК, ювелиров-закрепщиков, шлифовщиков, гальваников и уборщиц. Высокая выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
9: Ваня! Радио Ваня!

хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
4: Приглашаем всех на фестиваль российской снегурочки «Мороженое лето Кострома». 18 июля на площади Сусанинской с 12 до 17 состоится ежегодный гастрофестиваль мороженого. Гостей ждут десятки сортов мороженого от ведущих производителей России. Целый день живой музыки, танцев, интерактивных программ и семейных активностей. Гостем праздника станет московская кавер-группа «Магия». В 15:30 среди гостей фестиваля пройдет розыгрыш подарков от российской Снегурочки и ее друзей. 18 июля с 12 до 17. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костроме начали ремонт дороги на улице Юных пионеров. В России усложнят правила школьных олимпиад. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме на улице Юных пионеров начался ремонт проезжей части, пишет администрация города. В прошлом году здесь велась прокладка новой канализации. Бригада проложили 280 погонных метров новых сетей водоотведения, которые решили проблему подтоплений для местных жителей. Сейчас рабочие готовят обочину для укладки бордюров со стороны многоквартирных домов. Далее в планах укладка выравнивающего слоя в местах проведения земработ и асфальтирование парковки в районе школы номер 3. Помимо этого, по всей ширине проезжей части будет уложен верхний слой асфальта с поперечными и продольными уклонами. Все работы выполняются без перекрытия движения. Завершить ремонт дороги планируется в начале августа. Минпросвещение разработало изменения порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, пишет газета.ру. Теперь ученики смогут выбирать задания для старших классов на всех этапах соревнований, а также лишаться возможности повторно участвовать в этапах Олимпиады в течение года. Документ также обяжет организаторов публиковать результаты апелляции в течение 2 рабочих дней и ужесточит правила проведения Олимпиады. Также участникам запретят приносить в аудиторию телефоны, электронно-вычислительную технику, фотоаппараты, диктофоны, письменные заметки и различные справочные материалы. Исключение сделают только для тех предметов, где использование техники предусмотрено условиями задания. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
0: Радио Ваня.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Реклама.
1: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Ждем окончания чемпионата мира, а нашу футбольную коллекцию на этой неделе завершаем показом фильма под названием «Играй как Бекхэм». Именно его хочу рекомендовать сегодня, а речь, кстати, друзья мои, пойдет о женском футболе. В этой картине о девушке Джесс, которой всего лишь 18, и она твердо знает, что сделает ее счастливой. Футбольная карьера, как у знаменитого игрока Манчестер Юнайтед, да, Дэвида Бекхэма. Пока она гоняет матч в лондонском парке, доказывая соседским мальчишкам, что девушки играют в футбол не хуже ее родителей и многочисленные родственники, как и положено традиционной индийской семье, подыскивают для нее достойного мужа и строят планы о ее будущей карьере юриста. И вот однажды, во время очередной разминки, Джесс знакомится с Джулс, и та приглашает ее на тренировку в женскую футбольную секцию. Чем интересна эта картина? Тем, что сюжет нисколько не устарел, и наблюдать за тем, как развиваются истинно индийские страсти в европейском стиле, по крайней мере, необычно. Кстати, помимо футбола, конечно же, присутствуют традиционные индийские танцы. И их там, кстати, немало, сразу предупреждаю. В общем, я получил массу положительных эмоций, посмотрев этот чудесный фильм. И какое резюме можно вынести от просмотра? Наверное, такое. Настоящая мечта не бывает глупой. У всех она своя, и нужно идти к ней, несмотря ни на что, как делала вот это самое индийская девочка. Кино на вечер. Играй как Бекхэм. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: Больше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Плачет девочка в ноутбуке. Чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача. Она тихо плачет в Твиттере, на двойном бифитере. Неправильные

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Колумбийцы удивили. Город Ракира известен своими гончарными традициями, но теперь он прославился и кое-чем другим. В городе появилась удивительная достопримечательность. Гигантская свинья-копилка, построенная из глины, бетона и стальных конструкций. Все желающие, кстати, могут войти внутрь этой необычной скульптуры. Там находится небольшая выставка, посвященная истории местных глиняных копилок. Ну и, как положено, у свиньи имеется специальная прорезь для монеты, и любой человек может опустить туда денежку. Все собранные таким образом средства будут направлены в приюты для животных. Ну, это, конечно, правильно. Создатели надеются, что копилка поможет привлечь туристов. Кстати, представителей Книги рекордов Гиннесса свинка уже привлекла, и ее официально признали самой большой копилкой в мире. Кстати, задаюсь вопросом, а сколько же понадобится времени и денег, чтобы заполнить все пространство этой удивительной копилки? Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Жан, Аванес, Джавани, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме началась проверка школ и детских садов. Россиянам рассказали, что изменится для желающих сдать нормы ГТО. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме стартовала проверка школ и детских садов перед новым учебным годом, пишет Кострома Тудей. Ее проводит специальная комиссия, в которую вошли представители Роспотребнадзора, МЧС, полиции, Росгвардии, а также эксперты по образованию и спорту. Они проверяют состояние столовых и медкабинетов, количество учебных пособий и чистоту в классах. Также члены комиссии оценивают доступность выхода из здания в случае пожара, исправность сигнализации и работу камер видео. Наблюдения. Всего комиссия оценит более 100 учреждений, а проверки пройдут до сентября месяца. Россиянам, планирующим сдачу ГТО после 1 сентября, стоит заранее пройти диспансеризацию, уточнить у терапевта свою группу здоровья и сохранить заключение, пишут «Известия». Первую группу здоровья терапевт присваивает людям без хронических заболеваний и факторов риска, а вторую получают те, у кого хронических болезней нет. Вторая перемена касается детского спорта. Спортивный врач начинает работать в связке с тренерами, наблюдает за тем, как организм ребенка реагирует на нагрузку и корректирует режим тренировок. Третье новшество касается организаторов соревнований. Главный врач старта сам определяет, какая медицинская бригада нужна на конкретном событии с учетом масштаба, количества участников и даже погоды. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6, и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: час.
1: Всем еще раз привет, друзья. Спешу напомнить, что совсем немного времени остается до грандиознейшего шоу. 1 августа, напомню, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, дискотека СССР. А сегодня, буквально через несколько минут, слушайте интервью со знаменитой певицей Ингрид, которая также примет участие в этом концерте. Да, и, конечно же, послушаем ее лучшие хиты. Не пропустите. Очень скоро в нашем эфире певица Ингрид.
0: Звездный час. Твое лучшее лето на радио Ваня.

0: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: В клинике Мир Здоровья на Титова 15 время выгодной диагностики. МРТ со скидкой 15% ежедневно с 19 до 23.00. Скидка действует на все виды диагностики, кроме введения контраста и комплексных исследований, и суммируется с другими спецпредложениями. Возможно, противопоказания, необходима консультация со специалистом. Запись по телефону 42 15 15.
2: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит 44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит 44», город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
3: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман» изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
4: Компания New Gold в связи с расширением производства приглашает в свою команду контролеров ОТК, ювелиров-закрепщиков, шлифовщиков, гальваников и уборщиц. Высокая выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Радио Ваня бодрит и освежает.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Друзья, в очередной раз спешу напомнить, что 1 августа в Ледовом дворце спорта города Санкт-Петербурга состоится грандиозное шоу «Дискотека СССР». И я с большой радостью хочу представить вам очередного участника, а точнее участницу. На связи с нами певица Ингрид.
2: Привет, здравствуйте, я Ингрид, певица.
1: Hello, Ингрид, я Андрей, ведущий радио Ваня. Вы родом из Италии. Все прекрасно знают, что это очень поющая и музыкальная страна. Расскажите, пожалуйста, на какой музыке вы выросли и кто произвел на вас наиболее сильное впечатление?
3: Я итальянка, да. Мне бы хотелось думать, что это самая музыкальная страна в мире, где мелодия — это сама жизнь. Я выросла в окружении звуков, опираясь на большую коллекцию винила моего отца. Эти записи познакомили меня со вселенной музыки, научили меня видеть красоту, чувствовать музыку еще даже до того, как понимать ее. И потом, вдобавок еще было кино. У моих родителей был кинотеатр, и мое детство прошло в темноте напротив экрана. Я могла смотреть один и тот же фильм снова и снова, не только ради истории, но и для музыки, благодаря саундтреку, который удерживает, подхватывает и остается с тобой даже после того, как свет возвращается в зал. Думаю, именно так для меня началась музыка.
1: Thank you very much, Ingrid. Ингрид, история гласит, что вы приняли решение стать певицей после просмотра многочисленных фильмов. Расскажите, пожалуйста, что это были за кинокартины?
3: Как я уже сказала вам до этого, да, это правда. Кино сыграло большую роль в этом решении. Я выросла, смотря фильмы, в которых музыка не была просто подложкой, она была душой истории. Я была глубоко захвачена такими фильмами, как «Новый кинотеатр Парадизо», «Амели» или «Триллерами Хичкока». Эти саундтреки остались со мной намного дольше, чем закончилась музыка. Музыка Эннио Морриконе, в частности, звучала словно голос, способный выразить то, что не могли передать слова. Я помню, как, сидя в темноте, я была полностью поглощена ощущением, что музыка обращается прямо ко мне. Это не было просто аккомпанементом, это направляло мои эмоции, формировало их.
1: Признаюсь откровенно, у вас отличный вкус, я как о кино, так и о музыке. Все прекрасно знают, что самый известный, престижный и очень популярный в России фестиваль «Сан-Ремо». Вы в 1994 году победили в конкурсе «Голос Сан-Ремо». Что для вас значит этот фестиваль и эта победа?
3: Вообще, это был не первый фестиваль, как вы знаете. Это было другое соревнование, проводимое в том же концертном зале театра «Аристон», где также начиналась моя карьера. Мой путь начался гораздо раньше. Я начала петь в церкви, когда была еще совсем мала. И потом я много училась, брала много уроков пения, и со временем я стала специализироваться на выступлениях, играя на фортепиано, исполняя вокальные партии на конкурсах в Италии и за рубежом. А эти годы стали моей реальной основой, сформировали меня как артиста, научили меня профессионализму, дисциплине, гибкости и как взаимодействовать со слушателями в любом месте. Реальный поворотный момент пришел позже, в 2001-м, когда моя песня «Two for Two» стала хитом. Вот когда все действительно изменилось, и моя музыка дошла до более широкой аудитории. Так что тот фестиваль в Сан-Ремо был значимым, конечно, но это был всего лишь один шажок в большом пути.
1: Thank you, Ingrid. Друзья, я напомню, что на связи с нами сегодня певица Ингрид, участница грандиозного шоу «Дискотека СССР». Всех приглашаем 1 августа в Ледовый дворец Санкт-Петербурга.

0: шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Ждем окончания чемпионата мира, а нашу футбольную коллекцию на этой неделе завершаем показом фильма под названием «Играй как Бекхэм». Именно его хочу рекомендовать сегодня, а речь, кстати, друзья мои, пойдет о женском футболе. В этой картине о девушке Джесс, которой всего лишь 18, и она твердо знает, что сделает ее счастливой. Футбольная карьера, как у знаменитого игрока Манчестер Юнайтед, да, Дэвида Бекхэма. Пока она гоняет матч в лондонском парке, доказывая соседским мальчишкам, что девушки играют в футбол не хуже ее родителей и многочисленные родственники, как и положено традиционной индийской семье, подыскивают для нее достойного мужа и строят планы о ее будущей карьере юриста. И вот однажды, во время очередной разминки, Джесс знакомится с Джулс, и та приглашает ее на тренировку в женскую футбольную секцию. Чем интересна эта картина? Тем, что сюжет нисколько не устарел, и наблюдать за тем, как развиваются истинно индийские страсти в европейском стиле, по крайней мере, необычно. Кстати, помимо футбола, конечно же, присутствуют традиционные индийские танцы. И их там, кстати, немало, сразу предупреждаю. В общем, я получил массу положительных эмоций, посмотрев этот чудесный фильм. И какое резюме можно вынести от просмотра? Наверное, такое. Настоящая мечта не бывает глупой. У всех она своя, и нужно идти к ней, несмотря ни на что, как делала вот это самое индийская девочка. Кино на вечер. Играй как Бекхэм. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Ваня. Ваня. Радио Ваня.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь. Нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Колумбийцы удивили. Город Ракира известен своими гончарными традициями, но теперь он прославился и кое-чем другим. В городе появилась удивительная достопримечательность. Гигантская свинья-копилка, построенная из глины, бетона и стальных конструкций. Все желающие, кстати, могут войти внутрь этой необычной скульптуры. Там находится небольшая выставка, посвященная истории местных глиняных копилок. Ну и, как положено, у свиньи имеется специальная прорезь для монеты, и любой человек может опустить туда денежку. Все собранные таким образом средства будут направлены в приюты для животных. Ну, это, конечно, правильно. Создатели надеются, что копилка поможет привлечь туристов. Кстати, представителей Книги рекордов Гиннесса свинка уже привлекла, и ее официально признали самой большой копилкой в мире. Кстати, задаюсь вопросом, а сколько же понадобится времени и денег, чтобы заполнить все пространство этой удивительной копилки? Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: Реклама.
1: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Тополиный пух. Жара. Июль. Радио.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио «Ваня». Новости.
1: Россиянам в некоторых случаях должны предоставить соцработника, который будет помогать с выполнением бытовых задач. Доля госсбора в цене нового автомобиля в России выросла. Большинство опрошенных россиян поделились, что считают себя трудоголиками. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Россиянам в некоторых случаях должны предоставить соцработника, который будет помогать с выполнением бытовых задач. Для получения этой меры поддержки нужно обратиться в органы соцобслуживания, сообщила РТ, доцент кафедры оценочной деятельности университета «Синергия» Лидия Мазур. В том числе право на такую помощь имеют одинокие и малоимущие пенсионеры, граждане старше 80 лет, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя. Также соцработники должны предоставить инвалидам и тем гражданам, которые временно утратили способность к самообслуживанию. Социальная помощь предоставляется бесплатно в том случае, если среднедушевой доход гражданина не превышает предельную величину, установленную в регионе, подчеркнула специалист. Доля госсборов в цене нового автомобиля в России выросла с 28 до 44%. Об этом изданию «Газета.ру» рассказал глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Если в 2012 году госсборы с одного автомобиля составляли 28% и это всех устраивало, то сейчас этот показатель составил 44%. Поэтому средняя цена нового автомобиля в 2026 году уже составляет 3 300 000 рублей, а в 2012 году было 800 тысяч, отметил эксперт. Кроме того, Подщеколдин заявил, что рост курса доллара напрямую влияет на стоимость автомобилей в России. И в завершении выпуска большинство опрошенных россиян поделились, что считают себя трудоголиками, причем женщин среди них больше, чем мужчин. Это показал опрос сервиса Работа.ру. Жители Свердловской области 79%, Республики Татарстан 70%, Москвы 62%, Санкт-Петербурга 59% и Нижегородской области 57% в большинстве своем считают себя трудоголиками. В Краснодарском крае мнение жителей разделилось почти поровну. 55% признают свой трудоголизм, а в Новосибирской области 51. Свою склонность к трудоголизму участники исследования прежде всего объясняют тем, что продолжают думать о рабочих задачах даже в выходные и во время отдыха. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: хочешь, я тебе спою, хочешь, я тебе, хочешь, я тебе спою, хочешь, я тебе, хочешь, я тебе спою, хочешь, я тебе, хочешь, я тебе спою.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: У меня небольшое кафе, не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
3: Тогда посмотри Рестик, он теперь удобно работает с телефона.
2: А что можно делать?
3: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
2: А официанты и администратор?
3: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
2: То есть можно начать проще?
3: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
2: Нормально.
3: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, радио Ваня, в студии Андрей Кардинский. Поговорим о погоде. Завтра в Венеции будет достаточно тепло. Днём температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло. Днём температура воздуха составит плюс 26, а ночью до плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 41%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
4: Радио Ваня. Отличная погода.
5: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: мой. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Радио Ваня.

дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома.

0: Анита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говно.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радио Ваня.
1: Если душа на небе, до рождения суждено, подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.